Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Вы надея костела и свету, слово папов да молоди.
1: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!